0: Пускай себе идут, а мы, браты, не пойдем.
1: Поясно. Убьют меня.
0: Пойдем, поищем службы по себе.